0: loop it up.
1: Все, что было...

все, что было. Все, что будет. Все, что было.

0: suck dick.
1: Ты устанешь меня.
0: Fucking deep. Make me come.
1: И говорить до начала долгой
0: секс. Секс.

0: У тебя нету
1: семен.
0: Пенис тоже.
2: Больно, не грустил. Значит, есть куда расти. Заданим.
3: Play with Zach, play with Zach.
1: The semen
2: Путин.
1: The semen
2: Путин.
4: Gotcha.
5: Party.
6: Gotcha.
5: Party.

0: Дэдли Хэрри.
1: Нам не найти. У прохожего давать.
2: Suck dick.
0: Это spanking.
1: Или
3: fisting.
1: Все подсели на
2: gay party.
1: Бич.
3: Bad cop.
1: Стоит всего раз пойти.
3: Penetration.
1: Ты почувствуешь.
2: My dick so deep.
1: Что ничего плохого в этот миг просто не может произойти.
2: Bondage sex party.
1: Yeah, my banda.
3: Fisting.
1: Любила.
3: Семена.
1: Отдавала.
2: Bondage sex party.
1: Yeah, my...

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: faster.
1: Okay.

затевать в наши диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...

0: тебя. Вкус от...
1: Swallow cock.
0: Славу...
1: Big bad cock.
0: Дури-ту-ну-ну-ну-ну, слов не говоря.

0: забывает.
1: My ass.
2: Don't stop.
3: Billy.
0: Не забывай.
3: Billy.
0: Не забывай. Хлопай.
1: My ass.
2: Don't stop.

0: Спанкинг.
1: Пластмассовый дик.
2: Rip the skin.
3: Fat cock.
1: Оказался сильней. Последний
3: полмастер.

Gameboy. Gameboy. Gameboy. Gameboy.

0: Геймбой.
1: Бэнкокс.

Latex Glove. Bangkok. Master.

0: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой
2: ass.
0: Как правильно, я так и не нашел ответ. Запомни, два типа не готовы рвать этот до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа, другие никогда не оставят. Стоящие за уперты сзади. Смотри, не разорви.
1: You ain't
0: no. You нет в темноте.
1: I come. That turns me on.

0: Stick finger.
1: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
0: пускать.
1: Всем казаться подбирать плотнее. После новой творять, так что
0: плотнее.
1: Есть два типа. Другие никогда не подставят.
0: Gay sex.
1: Не скажут.
0: Don't do anal, just lube it.
1: В ответ, смотри, не разорвет.
0: You're wrong.
1: И он нет. Готов.
0: Swallow my cum.
1: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: И 300 баксов
1: набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спуск,
1: не замечая потерь. И
0: come.
1: Чистая, как слеза.
0: Master.
1: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два типа.
0: Рвать
1: эту такая стек. И тупо головам не жалею.
0: Suck dick.

0: смотри, не разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнец, двое, двое. Смотри, не разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнец, yeah.

0: Ты мне нравишься тем, что не похоже.
1: Эрингтон.
2: Последний
3: парти.
2: Эй, ну не для
3: парти.
1: Эрингтон.

0: Got you.
1: Warning. Oh, boy.

часто anal. Далеко. Хотя бы это Ван Даркхолм. Сука, ты не мог. Сука, летний ком. Сука, одна и та же. Фонтанжен. То второй раз. Сука,

0: кто от больших.
1: Boy next door.
0: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
0: Там другие люди.
2: Fuck you.
0: О которых совсем не поют, не снимают про них.
1: Sex.
0: Ведь они не в формате.
1: Bondage, gay website.
0: И не пишут про них.
3: Leatherhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
4: Билли Харрингтон.
0: В барах они не бывают. И в соляриях...
1: Don't do anal.
0: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
1: Dungeon.
0: Культуру. Не сидят в контактах...
4: Нико Долга.
0: А не

0: fisting cross state.
1: Sack. Sack.
0: Cock. Dungeon Master Van Dark
2: Вангуюсь на
3: party.
2: Да это легко. В стагане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно. Но в жопе

верните Addicted Brothers. Не могут ебать так, как я. Крысы завидуют, боятся. Порву ваши жопы раз и на... Фантуюсь на... Да это легко. В стакане я иду на дно.

0: Серега мудак строго. Не получается у него подмастер прокосить.
1: Это ж просто голимая попса.
2: Ты больше не андеграунд.
3: А че, теперь реально Серега?
4: А Серег? Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
5: Сраная.
1: Сделано качественно, но все равно. Трек пол.

0: boy next door.
1: Semen.
2: Master.
3: Finger.
4: Gay boy.
5: Fisting.
6: My anger.

0: разделяющих семя. Ты там вырос, ты
1: аленький.
0: Он еще нету
1: Dungeon.
0: Том стране еще бой. Вас желавший быть
1: anal.
0: Он отдал бы ты целый. И она знала, но сразу же погибала. Все, что бы не дарил, отвергая. Мы каждый раз, как не видели, то поверь мне в
1: Dungeon.
0: Печаль не вдруг полюбившего
1: бога.
0: И он ждал, как
2: Пепскин,
0: начитавший, что однажды в любви побеждает
1: Spanking.
0: И над сердцем даже
1: семя
0: невластного
1: anal.
0: Покровы

отрицательно начнет выть от ярости себя и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, к тому же пытаясь оправдать то ли свой необъятный, и чтобы

0: It's spanking.
1: Door.
0: Anal. Boy, spanking.
1: Полученный
2: The semen.
1: С одной печальной вести, сжав дрожащими
0: Fingers.
1: Пятым, что она
0: Sake.
1: Это никак не

0: Больше так быть не может, коль больше не полюбить, как приказано. Давно забыв о прощении, не поняв мотивы бойка и плюнув на я одержимый
1: семен.
0: И так избавившись от секс и вообще от оставшихся ощущений, лицо к лицу не трогнуло, зря пустоту.
1: Гей-бой,
0: мне кажется, что вывалится та же тоска и
1: бой.
0: Поэтому так не выстоял там, лишивший
1: бой
0: семен жизни
1: успехи
0: последнего в жизни
1: холли.
0: И чтобы забыть бы все навсегда, он решил посмотреть свой
1: бой,
0: надеясь свести с ума ненавистную
1: бой.

0: boy spanking.
1: Ain't no.
0: Boy spanking.

0: Каждый вечер собирались и говорили.
1: Dungeon Master.
2: Не гони, открой секрет.
1: Penetration.
2: Конь вафельный.

0: Anal.
1: Не лезет никакая еда.
0: Amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.

0: Даня Кашин, прости меня. Master. Я все понимаю. Я не злюсь на тебя и надеюсь, когда-нибудь мы снова станем друзьями. И хоть ты стал на твой уже нету надежды, если случится, можешь собрать мою.
1: Эй, ну.

0: Sex.
1: Рассекретили гей вебсайт. Спасибо, что Penis. Заметил. До стрима было всем поебать. И я ракаю.
2: Enlarged prostate.
1: И я
2: Slave.
1: Я так хочу, заражая людей.
2: In my bedroom.
1: И на весь зомбиленд закричу.

0: Dungeon Master. Cop. Dick.
1: Fuck you!
0: Dick.

0: Saturday.
1: Master.
0: Boy. Saturday.

0: Dungeon Master. Dungeon Master.
1: Do you like it?

0: нравится.
1: Oh yeah. Stick your finger.
0: Душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh master.
0: Я больше не вернусь.

0: однажды.
1: Gay party.
0: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он.
1: Gay bondage.
0: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет в
1: Gay sex.

0: да, не
1: бой.
0: This thing is 300 bucks.

0: Russell Dick.
1: Я очень-очень
2: Борни.
1: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
2: Coming.
1: Пролил мой темный
2: Dungeon.
1: Логово полчища
2: Borny.
1: Но и сквозь
2: Game.
1: Чувствую,
2: Finger.
1: Чекочет Мы морщим брови, ищем
2: Master.
1: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить
2: Fissing.
1: Досрочно, но все проще.

то, что найдешь его на кладбище имени. Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов разных. Самому сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени. Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого. Под этой землей.

0: performance art.
1: Thank you.
2: Chainsaw.
3: Gay.

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно. Танцуют техно, долбят басы.
0: Suck some dick.
1: Поле боя под губой, я твой
0: бой.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay. Hot sex.

Let's get the hell out of here.

0: Bad cock.
1: В размытый
0: gay website.
1: Прямо с...
0: Dark. Bad cock.
1: Идет бесшумный
2: хан.
1: Бегущая. Пидарлась.
0: Dark. Bad cock.
2: Stick finger in ass.
1: Горя
2: бомбс.
1: Извилистый
0: хак.

С трудными судьбами танцуют целыми сутками, чтоб обеспечить зимними куртками свою семью. И я воюю с ублюдком, что называют плохими суками. Я отправляю нокауты хуками, чтоб показать детскую мощь.

0: Я не хочу
1: Саглы
0: так одинок, но греет душу.
1: Так,
0: ты мой теплый
2: Latex glove.
0: Я не хочу
1: Four pants.
2: Finger in the ass for master.
1: Oh
2: yeah.
1: Four pants.
3: Keep out here, fucking slaves.
2: Bad.

0: Мак.
1: I want to see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: Бешеный. The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты остров.
5: Letter N.
3: Секстра.
6: Fuck you.
3: Bitch.
0: А, хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fucking slave.
0: Сделай мне дверцы.
2: The lash of the spanking.
0: Одно белое.

0: Ваня, мчишь? Ваня, готов! Давай сюда!
1: Пристегни!
0: И достань большой! Белые, будто я на
1: горибах!
0: Меня покорила!
1: The semen coming.
0: Белые, будто я на горибах!
1: Ain't no.
0: Меня покорила!

0: И я бросила курицу, сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking
0: залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: И я бросила курицу, сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking
0: залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: Я не слушаю.
1: Oh, master. Stick fingering.
0: Всю юность, волосы, красота.
1: Shit.
0: Мы же уродливых серых. Это же приглашаю на
1: Marty.
0: Ничего не стесняясь.
1: My cock.
0: Ощущал еще за километры у тебя.
1: Bad cocks.
0: У меня запах

0: The semen coming. Полечу
1: Провожаем мы с тобою нас уже не исправить. Я бросила сжигать тетрадки и портфели, закурила, залила ее.
0: The semen
1: coming. Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила сжигать тетрадки и портфели, закурила, залила ее.
0: The semen
1: coming.

0: ничего.
1: Swallow
0: как
1: bomb.
0: Хорошему.
1: This thing is 300 bucks.
0: Да, медицина права. Это то, чего не болит голова.
1: Так celebrate. Sucks.
0: По полной. Так, чтобы захотели все тобой быть. Покажи.
1: Anal. This thing.
0: Сорви овации, рви их пополам.

работают лучшие части. Еще чаще. Это твоя часть, уже ее так хотел. Давай, пусть работают лучшие части. Еще чаще, еще чаще.

0: Ой.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение бьет как дурман. И каждый
2: день
1: нам как капкан и хлещет кровь из наших.
2: Как?

0: там будет.
1: Он ass.
0: Затупились.
1: Horny. Dick.
0: И у ребятушек захмелели.
2: Fucking slaves.
0: От лихой.

0: алугась.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Yeah. Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: It's amazing. Dick.
0: Уводила.
1: Ass.
2: Ow.
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: ass.
1: Fan? Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Да что?
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я над бедвперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: Что? My dick.
4: Опущены. Скольки?
5: Thank you, sir.
4: Все мне достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: Latex Club.
1: Как надо, все в порядке с нервами. Пролетало быстро в крутые
2: Skin. Really?

0: dungeon master. Идет ко дну.
1: Stick your finger, that turns me on.
0: Протяни мне свою.
1: Так,
0: dungeon master. Идет ко дну.
1: Dungeon master.
0: Идет ко дну.
1: Stick your finger, that turns me on.
0: Протяни мне свою.
1: Так,
0: dungeon master.

0: stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
3: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
3: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.

0: next door.
1: Здесь чудит, а под окном чуть дышать.

Billy Harrington, stand here today.

0: Это же мир. Дикс.
1: Слушай, мне повезло одно мне.
2: Billy Cumming.
1: Над моей...
2: Horny.
1: Над моей...

0: Stick finger.
1: Вообще, когда я
0: horny,
1: я
0: fucking
1: boy next door.
2: Но sometimes
1: я зверею, но
2: sometimes
0: rip my anal.
1: Как только
0: horny master.

Spanky. Swallow my cum. After.

0: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора
1: полопать.
0: Потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
1: лопать.
0: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
2: Данжин.
0: С неба начнется мужицкий
2: Камин.
0: Приготовились? С неба Камин. Мужики. Аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
2: камень.
0: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
2: Камень.
0: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: камень.
0: Мужики. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй.
2: Мужиков.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь в день опять.
1: Finger stick.
0: И опять.
3: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: ты мой лорд, я твой
1: слейв.
0: Как же good. Все у нас с тобой был
1: hot sex
0: и влюблен.

0: Кстати, Бойникс Дюа.
1: Тебе нравится?
2: Сквозь бой.
3: У меня нет особых предпочтений. Если у песни непоколебимые принципы.

0: coming.
1: Ты глянь-ка, по-моему,
0: Boy.
1: Запал на тебя. Сейчас.
0: This being asked. Band on my, band on my, guard home. Capture.

0: Dungeon Master.
1: Buddy, I think you got the wrong door.

Turns me on. Мы летать там на драконе, мы таких как вы не встретить. Да скорее вас кто замедлит, то ускорит. Excuse me, boy next.

0: see me now.
1: You just hold on. This guy's dead.

0: парочку, знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay
0: звезды, я не чувствую
1: bad cock.
0: Когда с тобой
1: bad
2: suck dick,
1: suck dick.
0: Скажешь об этом мне?
1: Да, не верю.
0: Что такое,

0: очень хорошо в этих пятах. Видишь, я больной, нужен
1: систем.
0: Потому что я такой
1: Dungeon Master.
0: И думаю,
1: my ass. Swallow my cum. Bondage J website.
0: Но сейчас в моих руках два.
1: Anal. Anal.
0: Наверное, это
1: gay sex. Come
0: on.
1: Boy.
0: Знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay
0: звезды. Я не чувствую
1: bad cock.
0: Когда с тобой
1: bad suck dick.
2: Suck dick.

Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она so wild. Ждут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет.

сердце. Пока живет, я буду носить на как прибью всех, прах прибью всех. Нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги. Вы не закона, знаешь, для вида.

0: After.
1: Pull up our pants.
0: Movie star.

gay sex turns me on. Website.

Море таблеток, а кто-то просто, кто-то выходит в супер игру на поле, кто-то находит втроем навес, кого-то вштырило сейчас в общественном, кто-то в прямом эфире на фабрике, кто-то не парится, что у него пропали, а кто-то на

0: Когда проснуться?
1: Dungeon Master.
0: Тогда...
2: We must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

Уважает, кто не пристает, того не жалят.

того, не жаля.

0: Андрея.
1: Fucking latex glove.
0: Трудился. И его поросший мхом скрипело. Ложись на как живые. Но тут раздался в
1: данжен
0: секс. Кто такие?

0: faster.
1: Семен. Гей. Семен.
2: И тут же...
0: Смарт-ас.

0: Latex Club.
1: The semen.
2: Dungeon Master.
3: Sometimes

0: as we can.
1: Do anal.
0: As we can.
1: Do anal.
0: As we can.

0: Все мы изначально.
1: Семена.
0: Сак. С мечтами. Нас не...
2: Fucking coming.
0: А потом мы...
2: Oh.
0: И уже за нами.
2: Hey.
0: Очередями.
1: Bad.
0: Меняют планы на тех, кто держит.
1: Кокс.
0: Я...

0: тащил
1: по данжен
0: накормит
2: семена.
0: Я Jerome. Когда нету
3: Do they know?
0: Когда есть
3: Come.
0: Везет тому, кто
1: Fisting.
0: Я
3: Do they know?
0: Чтобы
1: Wee-wee.
3: Do they know?
0: Как
3: My master
0: то, может, Fisting. Скажи
4: Oh, yes, sir!

0: всем транслировать. Bad cocks. Но что на самом деле ты сделал? Like то, что ты обещал. И может быть, стоило задуматься про
1: dungeon.
0: Кем ты в ней останешься? И что
1: Boy, ты next.
0: Дал? Я
1: wrong,
0: когда нету.
1: Do they know?
0: Когда есть.
1: Come.
0: Везет тому, кто
1: fisting.
0: Я
1: Do they know?
0: Чтобы
1: Wee-wee. Do they know?
0: Как
1: my master.
0: То может,
1: fisting.
0: Скажи.
2: Oh, yes, sir!

0: И я бросила ручки, сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с
1: тобой.
0: И я бросила
1: ручки,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Залила ее. The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я не слушаю.
1: Oh, master. Stick fingering.
0: Всю юность, волосы, красота.
1: Shit.
0: Мы жить уродливых серых этажей. Приглашаю на
1: party.

0: залилаю.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы выстав. Я бросила
2: дунжин,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking calm.
0: Залилаю.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы выстав.
1: Boy.
0: Эй, красавки.
1: The semen.
0: Встречал закаты на
2: party.
0: Если мне внутри, то почему-то громко.
2: Fifteen.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
2: And.
0: С обрыва.
1: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя. Одного. Эти красные.
1: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быстро. Я бросила сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быстро.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

forma papel. Oh, oh, oh, my baby.

Penetration.

Yeah.

это типа... Я брел однажды по трусах с бутылкой, вокруг шикарный внешний.

однажды попал в трусах с бутылкой. Yes. Yeah.

0: Так, Дэн.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: don't do anal. Dick. Ass.
1: Направлю взор, может она ждет.
2: Fuck you.
1: Это вздор, не сдав дикий.
0: Come.
1: Брошусь в...
2: Boss.
1: Это мои...
0: Anal.
1: Заключительный...
2: Hotload.
0: Suck your dick.
2: Please.
0: Come. Stick finger.

0: где под крики мер.
1: Boy next door.
0: Люцифер управляет полетом.
2: The Seaman. The Seaman.
0: Так давай.
1: Dark Hole.
0: Играй.
3: Dungeon Master.
0: Своих

0: войны.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет свою благодать. Наши павшие. Наши...
2: So horny.
0: И небесные.
3: Gary.
0: Так давай!
3: Dark Hole.
0: Играй!
1: Dungeon Master.
0: Твои

Коллективай!

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой
1: люб.
0: Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение. Наделала в... Очень много шумихи. Победа.
1: Full master.
0: С жопой бобрихи. То был не тотем и не волшебник.

0: что было между. Yeah! Снова без одежды. Как же все так получилось?
1: Master.
2: This thing ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет нечто.
3: Yeah.
0: Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
1: Suck some dick.
2: This thing ain't no.
1: Dick, hot sex.
2: Fucking cum,
1: Swallow my cum. Suck some dick.
2: This thing ain't no.

0: И я бросила дунжин, сожгла тетрадки и портфели, закурила, залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
2: Boy.
0: И я бросила
2: дунжин,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила,
1: залила ее. The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
2: Boy.
0: Я не слушаю.
2: Full master. Stick finger.
0: Юность, волосы, красота.
3: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей приглашаю на
2: Party.
0: Ничего не стесняясь,
2: ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
2: Bad cocks.
0: У меня запах.

0: The semen coming. Полечу
1: Провожаем мы с тобою, нас уже не исправить. Я бросила курицу, ждать тетрадки и портфели закурилась. Залила ее,
0: the semen
1: coming. Я полечу через, тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила курицу, ждать тетрадки и портфели закурилась. Залила ее,
0: the semen
1: coming. Я полечу через, тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
2: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live. Via the internet, please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

finger in my ass. Эй, это сидеть, как на карьер. Эй, мы

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя

0: Я вам хочу кое-что показать.
1: Давай.
0: Это гей секс. Блядь, вообще ебанутая хуйня.
2: Альбом сборник и картинки, вторая часть. Приятного прослушивания.
3: Когда не проснется, что будет в моей голове? На похоронах смогу ли что-нибудь сказать? Ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: и пронесу.
1: Во всю свою жизнь, что вы мне дали все, чему учили. Ведь вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фрукты. Вы как меняется мир за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит потом? Смой дождем. Когда

легче послать, чем сжигать имя, не придавать значимости. Кого-то я терял по глупости, кто-то умер от старости, кто-то меня и ушел во свояси. Но если мы были и ты слышишь сейчас, я всем прощаю все, и вы за все простите меня. Я хуёвый бой, бренд ужасный, прошил ты, плохой работник, так себе, галимый. Вот он момент истины, я скажу не от гордости, мне нужнее всего, без вас я беспомощен, живу ради вас, ради вас. Каждое утро просыпаюсь и дышу ради вас. Так что, если завтра умру, мне не надо будет габарит передать, потому что я люблю их, вы и так все знаете сами. Из этих строк и не скучай по поискам.

The semen. Ass. Thank you. Gay.

0: Master. Fisting ass. Fisting ass.
1: Thank you.
0: Fisting is 300.

собрать их пересказ. Вроде бы, а вроде сказка. Может, братья среди нас.

0: Dungeon Master
1: in my ass. Голубая луна всему виной, все вокруг говорит. Это swallow my cum, это swallow my cum.
2: Так ему и не прости.
3: As we can.
4: Boy next door.
5: Голубая луна.
4: Boy next door.
1: Make me cum.
6: Oh my soul.

0: Dick. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
1: но ты теряешь
0: coming.

Fuck you, Leatherhead. Get the fuck out of here.

Like

0: party. Boy next door.
1: Спанкинг. Спанкинг. Джо Брони. Oh, yeah. Сапшен. Гейбой. Народ!

0: 300 bucks.
1: Thank you.
2: Nice.
3: 6 bucks.
4: Nice.

0: 373 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров. Это назначение.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
3: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит музыка. При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например, ненавидел, когда я в машине.
2: Но я же извинилась.
3: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
2: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде, то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?

0: suck some dick.
1: Swallow cum.
2: Or
3: lay
2: text
3: boy.
2: My ass.
4: Gay website.

0: возможно.
1: Любит об...
0: Вам...
1: Ass.
0: Мою.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю сломанную...
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

I'm a bad dude from Russia.

0: Души пока жена ему готовит на кухне.
1: Семена.
0: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
2: твою
0: душу, пока в раковине тает.
2: Секс
0: с трактором берет и весь от рогов до копыт с закрытыми глазами тот, кто заречит, то как майская птичка.
1: The semen.
0: Настроение просто
2: amazing.
0: Мелодичный.
2: Thank you.
0: Она кухне стучит.

Смотрел, располнял, снял с крючка на стене, вытер голову, надел, сел за стол, налил для аппетита, то есть большой бутылки с перевернутым от аромата, учить желудок пустой, а ты такой кричишь, ему сбрось, рот закрой, не такой уж я.

Let's suck some dick. So fucking deep.

ancestors. Your ancestors. Subject 300.

Do it. Dick.

0: Сегодня праздник у Smartass. Сегодня будут
1: Fisting and anal.
0: Девушек
1: Bad cock.
0: С утра горят
1: And moms.
0: Пришли Стоят
1: So horny.
2: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности полны.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках те ребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: Where my fucking pants? Oh, master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.
2: Стоять.

0: этот бой наносит.
1: Come без... your finger in my ass.
0: Поставь на мое имя, я не знаю, что я.
1: Suck
0: моя
1: dungeon latex glove.
0: Моя
1: dungeon
0: беспредел.
1: Lube it up.
0: Никогда не достанет.
1: Cox.
0: Меняю местами.
1: Bondage latex glove.
0: Буду трясти свой
1: anal.
0: Заленный. Бойся за
1: this thing
0: бойся за
1: coming.
0: Выполни то, что

мало хорни. Swallow horny.

0: pull up our pants.
1: Semen.
0: Spanking.
2: More. And your ass.
3: Latex glove.
2: Boy. Swallow. Horny.
4: Swallow. Horny. Но я тебя испорчу, тебя испорчу.

0: Запах семен to anal.
1: На диване.
0: Fucking coming.
1: Попрошу, не наливай мне. Уникально.
0: My ass.
1: Оригинально. Ты же тоже?
0: Spanking. 300.
1: Между нами.
0: Spanking. Spanking. Amazing.
1: Мы не сможем быть
0: врагами.
1: Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными.
0: Gay party.
1: Ты моя
0: семен.
1: Я Антонио.
2: Это

volcano. Столбы детства, бой, dungeon. Кружится, будто бы череды. Boy next door, boss. А

0: 407 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Дархолм
3: сказал, что эти
4: Бэткакс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у... возможно, благодаря химической реакции с участием и фелена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта сирена на максималках. О, Господи.

0: Опять пришла. Доверчиво опять защемит и в дом влезет.
1: Dungeon
0: пойдет.
1: Next door. Do you like swallow cum?
0: You missed it.
1: Ass we can.
0: Стоит что-то.

0: забыть.
1: Сэр, как?
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Стерик.
3: Calm.
2: Немерено. Лежит на
3: finger.

0: Вена.
1: Но нет.
2: Sex turns me on. A 300 bar.
3: Pants.
2: Bondage. Glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
2: Gay party up here.
0: Mm. Я радуюсь, что здесь.
2: Yes.
0: Хоть
2: fantasy.
0: Есть. Oh. Как мне твоя
4: семена
0: нужна. Владимирский.
2: Webmaster.
0: Calm.
2: Finger.
0: Тяжкий. Владимирский.
5: Ветер северный.
0: Хотя я.
6: Rip the skin.
5: Жизнь разменена.
0: Но нет.
2: Sex turns me on. 300 bucks.

0: humiliated for us.
1: You'll be in this house.

Fisting.

0: I come. Я сажусь за увожу тебя. Причем тут
1: I come?
0: Причем тут
1: I come?
0: Я просто сажусь.
1: Fisting.

Давай.

0: любит нас.
1: Застрахуй.
0: Coming. Make me come, come, come.
1: Застрахуй. Йоу, мама родна, а шо нам, нам надо? Немерено.
0: Bondage.
1: Еще столько же.
0: Anal.
1: Мы против.
2: Rip the skin.
1: Мы за.
2: Good size and all.
1: Если ты
0: gay.
1: Сиди ровно и не раздевай.
0: Yeah.
1: Так вот, наша компания 4.
0: Бой.
1: Кок, Жора и.
0: Dungeon Master.
1: Сидим, слушаем.
0: Oui.
1: Какая-то.
2: The Semen.
1: Эткин и ретро.
0: Fantasy.
3: Пицца Аква.
1: Чидж. Дырявый. Виады.
2: Maggots.
1: Радио, шняга, настроение ниже.
0: Bondage.
1: Пацаны курят.
2: Shit.
1: Я листаю
0: гей-вебсайт.
1: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
3: Glory.
1: Любое страхование.
0: It's a little bit for everybody.
1: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный.
0: Anal.
1: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно, трясущимися
0: пунктами
1: набираю телефон. 4-5. Женский голос.
4: Добрый день, фирма
3: Glory.
1: Подскажите, милая, я насчет
0: leather, tattoo, piercing type.
1: Здоровья.
5: Sign the contract.
1: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы
3: Glory
0: $300.
1: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни
0: and hot sex.
1: Выплата зависит от тяжести
6: spanking.
1: Можно получить даже
0: latex glove.
1: Кладу
6: pants.
1: Как ни в чем не бывало. Нагано.
0: An artist. Performance artist.
3: I got a big surprise, guys.
1: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
0: Don't stop.
1: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был прошлый
6: спанкинг.
1: Лёня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Шатагон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
0: I don't do anal.
1: А вот у Лёки теперь нет куска.
0: Anal.
1: Вроде
0: that hurts.
1: И неловко, а можно было бы получить
0: по секс.
1: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
0: Бой.
1: Он работает на
3: том,
1: там всякое случается. Похуй.
0: I say, sure, why not?
1: Единогласно, беру отложенные
0: Bucks.
1: В охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме
3: Glory.
1: Серьезное движение.
7: Get your ass down from here, boy.
3: Страхуй.
1: Ой, мама родная, застраховали. Весь уикенд Жора на. Я собираю. Он наш.
0: Boy.
1: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет.
2: Like,
1: короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
0: Don't touch me there.
1: Вдвоем держали жертву, купе ломал.
2: Yeah.
1: Груз

0: Нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых.
1: Да семена.
0: Тост, наводи только правильную движуху. За Сархуй, за Сархуй.

Toxic, but you're just, you know, with all that toxic, it's love.

Horny. Jim. Horny. Horny. Jim.

Okay. Horny, horny, Jim. Horny, horny, Jim.

0: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Промо.
3: Сколько?
1: Ну, 1 000 000 рублей найду.
3: Ты чё, ебанулся?

0: I'm coming. I'm coming.
1: It's obedience, huh?
0: I'm coming.
1: That's a mistake.
0: I'm coming.
2: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
3: Какс?
2: Расправила и вперед.

0: заебаться. Bad cock.
1: Начать.
0: Не видели? Да, это кое больше. Не видите? Если ты со мной.
1: Lube it up. Boy next door. Semen

0: Что?
1: Fisting is 300 bucks.
0: Что ты не мой?
2: Fucking slave.
0: А я не...
1: Dungeon master.
0: Что у...
3: Gay anal.
0: Наши...
3: Don't do it.
1: Fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.
0: Я тосковал по...
2: Минуты.
1: Fucking fisting.
0: Ты...
1: Stick your finger in ass. Anal.
0: Расстояние. Но несмотря на...
1: My cum.
0: Пришло...
1: Gay. Dungeon master.
0: И у...
3: Gay. Anal.
0: Наши...
3: Don't do it.
1: Fucking coming. Fucking coming.

0: brothers.
1: И с водой холодной, большие.
2: Oui,
3: oui.
1: В бане очень хорошо.
3: Yeah.
1: Хорошо ходит, да еще и тепло. У голых.

0: Бывает подчас.
1: Гачи.
0: Встреча караулила.
2: Ass.
0: Я заметил твой
2: so horny.
3: Bad cock.
0: You
2: suck semen.
3: Some horn.

0: Скачи.
1: За то, что свел меня. Эй!
2: Перестань притворяться, что ты...
3: Master.
2: Перестань притворяться, что ты...
3: Horny.
2: Перестань притворяться...

0: Песочка земля тебе, братишка.
1: Би, нау как? Окей.

0: ты просто happy. Escalator ты не... Sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later. Пацан Тали. Ралли я разъебал. Brother. Сука, шипочка под...
1: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
1: Как?
0: Делак.
1: Latex club.
0: What the fuck? Лил бич не
1: фистинг.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока. Сохнет.
1: Come.
0: Зимен. Суки шипучка. На тэпе три сучка.
1: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпи со мной рядом.
2: What? Penis.
1: Okay.

0: Honorable Master.
1: Говорят, не
2: пусть.
1: Если
2: boy next door, you ain't no fucking deal.
1: Да пока наоборот.
2: Boy,
1: только черному.
0: Master, finger stick, oh

Очень жаль. Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль. И на восход. Я Мне очень жаль. Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль. И на восход. Я

банально. Ты же тоже слышишь секс между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть флейтами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными. Ты моя семена, я Антонио.

0: сенатора.
1: Что империю не строят на воде. Руки в...
2: Билли Харрингтон.
1: Эти мальчики спорят, кто тут...
2: Fucking slave.
1: Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый в топ-чарте с ума. Очередной милый детенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка.

Песок.

Nothing.

0: Полистаю нет, посмотрю.
1: Spanking.
0: Что меняется? О! Позову из нижней. Что стучит? Идет. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
2: Boy next door.
0: Я.
2: Swallow cup.
0: Я.
2: Do you like what you see?
3: Suck dick.
2: Fitting ass. Fucking D.
0: Website.
2: Fuck you. Fuck you. Suck dick.

0: Ass.
1: Finger.
2: Semen.
1: Cum.
0: Dungeon.
1: Ass.
2: Finger.
1: Semen.
2: Cum.

After 102 auditions.

0: Спасибо.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не знаю...

0: suck some dick.
1: Как ты не пахал, мужик.
0: Stick your finger fucking deep. Ass
2: fisting.
0: Dungeon master.
2: Artist, man.
1: Так что пей,
0: мужик. Ass we can't.

0: Come, cop. Real man.
1: Gachi Gazama. Fuck you. Anal. Gachi Gazama.

Dungeon.

Все по кругу снова посылаю этот и не слышу ваши затыкаю.

просто взял его за кнак. Бокал, кубок мира. Что осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы такая.

Yeah.

0: Boy next door. Sucks and dead.
1: Ты спросишь, что
2: The semen.
1: Я до литра давно стал. Тигр могу быть. Я могу быть словно дикарик. Как Илья Тенко в этой песне. Тебя ждет. Кучит рядом с бабами. За вашим чтобы не вкинул. Я бы вас кинул все ваши. Я охуевший. Как будто ты не знаешь.

0: finger.
1: Fucking slaves.
2: Помогу ты, полумесяцы кресты. Купить бы
0: ass.
2: Бронированный.
0: Fucking deep.
2: Тонированный. Чтоб не лезли.
0: Finger.
2: Не видит.
1: Fucking slaves.
2: Помогу ты, полумесяцы кресты. Квартала.
0: Boy next door.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Колд.

0: Нейтрально. Не похрен, или нейтрально.
1: Мэн.
2: Fisting is 300 bucks.
3: Fucking slaves, get your ass back here!
2: Come.
1: Мэн.
2: Oh, that hurts. Come. Yes.

penetration. Boy next door. Каждый новый дядька под финger. Это не веселая. Насимен. Девять девушка. Это не

0: Гачи-мучи.
1: На стиле покоряют города.
2: Семен.
1: На глазах черная.
2: Latex love. Latex love.
1: Заряжены всегда. Даже когда лютые.
3: Real man.
1: На стиле покоряют города.
2: Семен.
1: На глазах черная.
2: Latex love. Latex love.
1: Заряжены всегда.
4: Latex.

0: проник
1: семен
0: меня.
1: Horny.
0: Ты что рядом, мы слюдный язык не вкушал, и ты куришь.
1: Mistake.
0: Для них ты
1: anal.
0: Заплаканный жалкий
1: слейв.
0: Ты молец.
1: For dungeon.
0: Бас грешил.
1: Bandmaster.
0: Нужно
1: семена.
0: Мне нужно
1: семена.
0: Камера.
1: Fisting.
0: Fuck.

Deep dark fantasy.

0: Bad cock. Bad cock.
1: Make horny.
0: Bad cock. Bad cock.
1: Latex bondage.

my horny dick. Gay sex. Bad cock. Bad cock. Make horny. Bad cock.

0: bad cock.
1: Прорывай ночи,
0: цветет bad cock.
1: Не пытайся.
2: Bird was dead.
0: Bad cock.
1: Вряд ли попадешь ты. Цветет
0: bad cock. Bad cock.
2: Make warning.
1: Самую рань.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Latex bondage. In my ass.

Suck some dick.

0: Fucking deep.
1: Тонированный, чтоб не лезли
0: фингеры.
1: Не видеть
0: fucking slaves.
1: Помогут ты полумесяцы кресты квартала. Эти
0: boy next door.
1: Разбей.

I want to see six hot loads.

Coming. Так легко. Coming. Так легко.

Ночи необитованных. Ты сказал свою судьбу, что больше нет. 300 баксов. Но я не скулит. Давно уж полетел.

0: Boy next door. Shot so dead.
1: Я охуевший, как будто ты не знаешь.

0: do anal. Master.
1: Yes.
2: Suck dick.
3: Готов послать их.
2: Дэдис.
4: Real mess.
0: Особенно
2: Дэдис.
0: Берегите свои.
2: Возможно.
0: Penetrations. У микрофона.
2: Real game.
0: Алишер.
2: Swallow.
0: Штар.

0: gay sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Зевает в ухо. Не плачь. Моя
0: fucking
3: молодость. Нам бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только
0: suck some dick.
2: Get your ass down from here.
3: Пока нас еще не зарыли в землю.
2: Как fucking slut.
3: Списанных. Ненужных.
0: Fucking coming.
3: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя молодость.
2: Dick.
3: Обязательно будет тем.
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
3: Вселенная дарит.
0: Oh, I'm coming.

0: Секс.
1: Крыши частных.
2: Слышь?
1: Улица дворов.
0: Лишь
3: как семен.
1: Тлеют, тлеют.
0: In my ass.

0: Туда, где меня ждет Аплоу. А за ней пустая
1: Пэн. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слэй.

0: куда Fingers.
1: Занесет.
2: Website Fantasies.
0: Будь уверен, выживу в любой АПК.
2: Next door to anal.
0: Не ищи для твоего
2: ушного
0: сел. Просто привыкай, малый
3: Bones Lake.
2: Ass under Nasser. That fucking coming. Your tongue up
3: Bones Lake.
4: Spank

0: Dungeon.
1: Как будто ждали
0: Spellmaster.
1: Целый год люди
0: Fisting.
1: Уже стали столовые
0: Bondage.
1: Triple. На юбилей покупают
0: Fucking slay.
1: Люди Fisting. Хватают
0: My anal.
1: Крутят как.

0: жует.
1: My cum.
0: Она радуется, плачет и жует.
1: My cum.
0: Просто я звоню, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
1: Full dungeon.
0: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
0: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, звездопад
1: отливает.
0: Потеют облака, еще чуть и несложно понять. Когда рождается что-нибудь, и нам получше угадать, что за обиды
1: достижать.
0: Как бы
1: Dungeon Master.
0: Да то, что видели,
1: coming.
0: Бежать, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция. За обиды
1: достижать.
0: Как бы
1: Dungeon Master.
0: Да то, что видели,
1: coming.
0: Жаль, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция.
3: Не цак, не стыкнет, не
1: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена. Не цак, не стыкнет, не
1: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена. Не цак, не стыкнет, не
1: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена. Не цак, не стык.
0: Любит
1: Dungeon Master.
0: Наблюдать, и даже кажется, что смотря плевать, да оно далеко не
1: coming.
2: Two fat cops.
0: Силиконовые мячики и делать
1: gay sex in bonded anal party.
0: Надо делать
1: gay sex.
0: Ты пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи. Никто бы не смог, не то что
1: suck dick.
0: И не то что
1: suck, даже
0: stick. И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
0: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
1: Dungeon.
2: Семена.
0: Внутри закрытый гнойник. Забейте до
1: цвести.
0: Бежать, как бы.
1: Dungeon Master.
0: Сак. Да то, что видели.
1: Coming.
0: Жаль, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция. Забейте до
1: цвести.
0: Бежать, как бы.
1: Dungeon Master.
0: Сак. Да то, что видели.
1: Coming.
0: Жаль, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция.
1: Dungeon.
0: Не Франция.
1: Dungeon.
4: Fuck. The hell I am. You've had enough of you, man. Come on. What the fuck?
5: Well, let's take a turn.
4: Fuck you. Come on. Ah!
6: I'm an artist, I'm a performance artist.
4: Sup, champ?
6: I'm hired for a fantasy, the deep, dark fantasy.
4: Yeah!
6: Skinhead, leather, tattoo, piercing, tights, and I also want to bring the boy next door.
7: Sex party, bonded sex party, bonded sex party,
6: deep dark fantasy. My name's Dan, I'm an artist, I'm a performance artist.
4: Sup, champ?
6: I'm hired for a fantasy, the deep dark fantasy.
4: Yeah!
6: Skinhead, leather, tattoo, piercing, tights, and I also want to bring the boy next door.
7: Bonded sex party, deep dark fantasy.

Это с кем-то, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: anal, fisting, dungeon master, lube it up,
1: fat cock.

0: boy next door.
1: На какой-нибудь
0: next door.
1: Бежи снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Stick your finger.

Latex Club. All I want to do is warning. Latex Club.

Latex Club. Boy next door. Latex Club.

0: вы все такие horny. Я бы отдала вам все свои
1: stick finger in ass. Bondage. Gay. Stick finger in ass.

0: понравилось.
1: Так.
0: Но Эдик сам.
2: Oh,

0: anger. Вольным диким. Hey, no. Никогда не плачут никому не. This thing. Что? Больно все равно. This thing.
1: Harrington.
0: Сволочь. This thing.
1: Harrington.

0: Ванделя. Подруга, лучше бы я согрешила. Тестинг.
1: Гаррингтон. Мука. Тестинг. Гаррингтон.

I come.

0: process.
1: Semen.
2: God bless my fellow brothers, Nico.

0: Oh yeah.
1: Come on, let's go.

0: God. All of God.
1: The lash of the spanking.
0: All of God. All of God is.

Open Gachi. Star. Опан, гачи, старт.

Listen, man, I gotta lay something on you. I wanna talk to you.

staff and with Dick.

0: Мне в тебе нравится, да и в целом очень нравишься.
1: Bad cock.

first. You're gonna get a game plan, Mitch, then? That'll work.

0: Hey, get you down.
1: Когда не проснется, что будет в моей голове? На похоронах смогу ли что-нибудь сказать? Ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: если пронесу.
1: Во всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. И как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит потом, с мой дождем. Когда ты уйдешь, покинешь.

легче послать, чем сжигать имя, не предавать значимости. Кого-то я терял по глупости, кто-то умер от старости, кто-то меня и ушел во свояси. Но если мы были и ты слушаешь сейчас, я всем прощаю все, и вы за все простите меня. Я хуёвый бой, бренд ужасный, паршивый, плохой работник, так себе, галимый. Вот и момент истины, я скажу нет гордости. Мне нужнее всего, без вас я беспомощен, живу ради вас, ради вас. Каждое утро просыпаюсь и дышу ради вас. Так что, если завтра умру, мне не надо будет говорить, передать, потому что я люблю их. Вы и так все знаете сами, из этих строк не скучай, по мне поиск.

time.

0: мерят some dick. В ожидании
1: секс.
0: Идет не спеша.
1: Семен.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Дело словно в глаз.

0: dungeon.
1: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. В шаге от
2: Семена.
0: Master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: до конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь звон уносит бат.
1: My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один по пустым.

0: и в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: Хмурая
0: юная
2: Асма
0: или пьяный британский рай. Так или иначе приходится класть бэка по трамвай. Как будто решил самым способом, но круче трамвая виселица. Мой способ будет особым, а после я буду лишь рад, что моя песенка спета. Но пока я просто
3: Full master and slave.

0: А? Тихим.
1: Сэм.
2: Сэм.
0: А.

0: bondage.
1: Едем, едем, соседний дом.
0: Penetration.
2: Весна, весна, на улице опять.
3: Shit.
2: А пацанам соседским, как и мне не даст.
3: Suck. Gay, boys. Gay boys.

0: come.
1: It gets bigger when I pull on.
2: И почему?
0: So horny.
2: От боли позабыл я все.
0: Dungeon.
2: Потерял.
0: 300.
2: И едем в соседнее.
0: Penetration.

Performance art. Bad. Gay. Horny. Fantastic.

0: next door.
1: Здесь чудит, а под окном чуть дышать.

0: Пиздец.
1: Ой.
2: Coming.
3: Нашел только
2: Gachi.
3: Выгодный ноль.
2: Гачи.
3: Про Гачи.
2: Не
3: знает никто на
2: 600.
3: Я так зашел.
2: Ass.
3: Иду вдаль.
2: Coming.
3: Мокрая будто вода.
2: И
3: в твоих.
2: Ано.
3: Навсегда.
1: Ben. Billy Harry.
2: Ано.
0: Dark on.
2: Ано.
0: Let's.
2: Real boys.
1: Billy.
2: Ain't no
0: Darko.
2: Ain't no
0: Let's
2: Real boys.

0: Ты какую группу уважаешь? Ты какую группу уважаешь? А? Я не пердал, смотри. Да, хуя, что ли? Я ненавижу пинг-понга, Кубачёва.
1: Билли Харрингтон.
2: Пока
3: базарят про нас, мы делаем биг.
4: Come.
5: Sorry for what?

0: bigger one. Sometimes pulling it so hard, I rip the skin.
1: Stop the morning.
2: Breathe, надо suck some dick.
3: Чтобы сильным быть, надо
1: finger dick.
3: Чтобы умным быть, надо
0: rip the skin.
3: Чтобы долго жить, надо
1: rip the skin.
3: Рано утром прок, подрочи,
1: back cock.

0: Fat cock.
1: Subway Diddy.
0: Fat cock.
1: Subway Diddy.
0: Fat cock.
1: Subway Diddy.
2: Dick.
1: Любого леса поместится внутри. Поместится, поместится, поместится внутри.
2: Latex glove.
0: Two fat cocks.
2: Latex glove.

0: Как с тобой
1: перед Dark Fantasy.
0: Приколы поместятся внутри.
1: Latex Club. Swallow Cup.

0: Крещен.
1: Знаешь, это классно.
2: В комментариях пишут,
0: Bad cock.
1: Маловато. Если
0: next door.
1: Значит, неправда. Гораздо круче,
0: чем
1: на диване.
0: Shifting ass.
1: Твоей маме сегодня
0: Dave Martin.

0: Start antithesis.
1: Я знаю.
0: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
2: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы
0: Duano?
1: В школе
0: Performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для...

0: твои. Я знаю.
1: You like what you see.
0: А надо было удалять открытые закладки. А помнишь, ты послала когда я
1: сак сам
0: треклятый доте. Че ты косишься на
1: Latex gloves, don't you know the man.
0: Ты против, сядь, сядь мне на
1: Ленкак.
0: Сядь мне на
1: Ленкак. Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Данжин
2: Лилипутские эти пики. Китал подборку из
1: Вебсайт.
2: Да, сегодня
1: Ask.
2: Лично я буду черным.
1: Данжин.

0: Bad cock.
1: Sad, sad man.
0: Bad cock.
1: Bad cock.

0: Bad cock.
1: Сядь, сядь мне на лицо.
0: Bad cock.

guy, boy. I'm just getting fucked.